0: Herzlich willkommen beim Kampfkunstforum Osnabrück auf der magischen Frequenz 104,8 MHz bei OS Radio. Mein Name ist Martina Dötsch.
1: Und mein Name ist Thomas Mundrock.
2: Yokoso, Kampfkunstforum Osnabrück. Watakushi wa David to moushimasu. Soshite kono message wa Nihongo de ototoke sasete itadakimashita.
3: Hola y bienvenidos al Foro de Artes Marciales de Osnabrück. Me llamo Judith y esto fue en español.
4: Bonjour et bienvenue sur le Forum des Arts Martiaux d'Osnabrück. Je m'appelle Barbara et voici French.
5: Merhaba ve Osnabrück Dövüş Sanatları Forumuna hoş geldiniz. Benim adım Hüsniye ve bu Türkçeydi.
6: Un caloroso benvenuto al Forum di Arti Marziali di Osnabrück. Mi chiamo Nicoletta e questo era italiano.
7: Merhaba ve Osnabrück Dövüş Sanatları Forumuna hoş geldiniz. Benim adım Çiçek. Bu Türkçeydi.
8: Здравствуйте. Добро пожаловать в форум по военным искусствам Osnabrück. Я Лукас.
9: Здравствуйте и добро пожаловать на форум боевых искусств в Оснабрюке. Меня зовут Нина, и это на русском.
10: გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ოსნაბრუკის საბრძოლო ხელოვნების ფორუმზე. მე მქვია მაგდალენა, მე ვარ ქართველი.
1: Welcome by Osnabrück Martial Arts Forum. My name is Philip and that was it in Nederlands.
11: Hey there and a warm welcome to everyone from the Martial Arts Forum Osnabrück. My name's Karina and that was English.
12: Σας καλωσορίζω θερμά στο Kampfkunst Forum Osnabrück. Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος και αυτό που ακούσατε μόλις τώρα ήταν ελληνικά.
13: Здравствуйте и добро пожаловать на форуме боевых искусств города Osnabrück. Меня зовут Елена, и это приветствие было на русском языке.
14: Hello and welcome to the Martial Arts Board Osnabrück. My name is Rodney, and that was English.
15: Hallo, welkom to the Material Arts Board Osnabrück. My name is Ellie, and dit is Nederlands.
16: Het is de manier dat de Martial Arts Board Osnabrück nevében. Nevem Gergely, és ez a magyar szekció.
17: Hallo, selamat datang di Kampfkunstforum Osnabrück. Nama saya Dinda, ini bahasa Indonesia.
1: Das waren einige Stimmen unserer Freunde, Bekannten, Schüler, alle, mit denen wir so zu tun haben, wenn wir mit Kampfkunst sprechen. Aber wir haben noch eine ganz bestimmte Person, die uns was Besonderes zu sagen hat. Bitteschön.